0: слабости.
1: Хупиво е со тутун ти джени.
0: Лутоху. Шклинчку збим слабости.
1: То син си написава, но а дженца бе, липе бе, туш ти небе со дешчо баво на куиш депат. Лада я то на то хотвайнче, киш дженца джичи звоблика я до... Srbske katolskije, a votež do evangelskih drastov, so bych uzromadnimi je metanje svičili, to by jen musna notež raz vúmirič, keko metro banto jen treba, so nohaj bychú so šitke holce rene zvoblikač moli, tež júdce na nedželi, tež je predesate vopravenie napšikvat. Cimenčine, dovosemich je Monika Klesec a mi so sta, so je cidovosemich.